0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Музыка для тех. Носил пионерский галстук.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

Крымский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 22 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Дожди, грозы. Температура ночью плюс 17, днем плюс 25 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 712 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 5 метров в секунду. В эфире прогноз погоды. В среду 22 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Дожди, грозы. Температура ночью плюс 17, днем плюс 25 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 712 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатский

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: Лучшие.
5: Лучшие.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Посмотрите сюда, сейчас вылетит птичка. Это раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда, вылетит птичка». Эта птичка была вполне реальной. В начале эры фотографии она, правда, была не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть и остаться в одной позе на несколько секунд. А чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую птичку, которая к тому же умела издавать и трели.
1: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Немногие знают, что чудесные валенки, теплые войлочные сапоги из сваленной шерсти не только спасают ноги зимой от мороза, они способны лечить. Натуральная овечья шерсть обладает уникальной способностью поглощать и испарять влагу, оставаясь при этом сухой. Поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями. Промышленным производством этой обуви занимаются только 4 государства – Беларусь, Украина, Казахстан и Россия. Хотя небольшие мастерские существуют по всему миру. Основной материал для валенок – это овечья шерсть, однако выпускают валеную обувь из козьей шерсти, а самыми элитными и оригинальными считаются верблюжьи валенки. Среди пары новых валенок нет отличия между левым и правым. Каждый из них формируется при носке, принимая форму стопы хозяина. Размер валенка указан в сантиметрах, поэтому очень легко выяснить нужный размер, замерив длину стопы и прибавив 2 сантиметра на усадку. Чтобы валенки не скользили по льду, на них надевают ледяные галоши. Подошву не сильно обливают водой, которая, не успев просочиться сквозь войлок, застывает, образуя ледяную матовую пленку. Операцию повторяют несколько раз, что значительно повышает толщину и прочность галош изо льда. Для образования тормозящей поверхности в образованных ледяных галошах необходимо пройтись по снегу. В Сибири чаще всего валенки подшивают.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Дайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждая женщина в душе остается девочкой, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову Рут Хендлер, создательницы Барби, совершенно случайно. Обратив внимание на интерес своей дочери к бумажным взрослым куклам, Рут Хендлер решила создать совершенно новую игрушку, не похожую на остальных. Она приобрела права на куклу Лили, героиню откровенных комиксов, и видоизменила этот образ, адаптировав его под детскую аудиторию. Новая кукла получила имя Барби в честь дочери Рут Хендлер, Барбары. Так появился бренд Барби. Не преувеличивая, можно сказать, что на сегодняшний день слова Барби и блондинка едва ли не являются синонимами. Однако первая кукла Барби была брюнеткой.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда достойны.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Мэм, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Смысл прост. История одной фразы. Очуметь. Слово «очуметь» довольно часто применяется в повседневной жизни. Как известно, означает она ситуацию, когда человек потерял способность ясно воспринимать окружающую действительность и мыслить адекватно. Интересно, что происхождение слова связывает с масштабными событиями 1771 года. Именно тогда на Москве свирепствовала опустошительная чума. Очевидцы описывали у людей следующие симптомы. Выговор больных невразумителен и замешателен, язык точно приморожен или прикушен, как у пьяного. Чума проявлялась в ознобе, жаре, головной боли и помрачении сознания. Память о вышеупомянутых событиях отразилась и в слове «очуметь», которое теперь мы применяем, правда, гораздо менее серьезным ситуациям.
5: Смысл прост. История одной фразы. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
6: Включайся на полную.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василия Макарыча.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы, ты прости меня, мать.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: белый как снег.
1: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.

Знаешь, я твоих хочу коснуться рук. В них так много доброты, тепла и света. Сердце верит в чудеса, мой нежный друг.

От меня ты так безумно далеко, и твой город умывается дождями. Только радио и фильм так легко. Отмени-ка.

0: Радио Эфир.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы, что цветные сигнальные ракеты были изобретены женщиной? Когда Марта Костон овдовела в 1847 году, ей был всего 21 год, а на руках у нее было четверо детей. И она не имела ни малейшего представления о том, как жить дальше и чем их кормить. В один из вечеров она листала записную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план создания факельной системы, которую могли бы использовать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное время. Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась усовершенствованием системы и дизайна придуманного ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными, офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом были простыми в использовании. Однажды ночью она вывела своих детей на улицу для того, чтобы посмотреть на фейерверк. Тогда-то ей в голову и пришла идея о том, чтобы применить некоторые пиротехнические технологии в ее системе. С тех пор факельная система наконец заработала, и ВМС США купили права на нее.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полчаса стола.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Посмотрите сюда, сейчас вылетит птичка. Это раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда, вылетит птичка». Эта птичка была вполне реальной. В начале эры фотографии она, правда, была не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть и остаться в одной позе на несколько секунд. А чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую птичку, которая к тому же умела издавать и трели.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Чимали, 10 утра.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые образцы огнестрельного оружия были созданы изобретательными китайцами. Прообразом его послужило особое орудие Хоцан, изобретенное в 1132 году неким Ченгуем. Хоцан представлял собой подобие огнемета. Пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола – глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет. Один из оружейников города Чоу Чунфу придумал тухатян – бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали джурджены, а потом монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия, в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди, попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. В последней четверти 13 века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. А уже от арабов это смертоносное изобретение перешло к европейским народам, продолжив череду еще более кровопролитных войн.
1: Бытовые истории.
3: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.

0: назад. 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Этот день тому назад.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал?

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Мэм, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Очуметь. Слово «очуметь» довольно часто применяется в повседневной жизни. Как известно, означает она ситуацию, когда человек потерял способность ясно воспринимать окружающую действительность и мыслить адекватно. Интересно, что происхождение слова связывают с масштабными событиями 1771 года. Именно тогда на Москве свирепствовала опустошительная чума. Очевидцы описывали у людей следующие симптомы. Выговор больных невразумителен и замешателен, язык точно приморожен или прикушен, как у пьяного. Чума проявлялась в ознобе, жаре, головной боли и помрачении сознания. Память о вышеупомянутых событиях отразилась и в слове «очуметь», которое теперь мы применяем, правда, гораздо менее серьезным ситуациям.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук? This is the human.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1774 году путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, но сообщил об этом выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Год спустя Пристли установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. Несколькими годами ранее кислород получил шведский химик Карл Шейли. Он прокаливал селитру серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ огненным воздухом, ученый описал свое открытие в изданной им книге. Шейли также сообщил о своем опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шейли, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
2: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: день приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полчастола.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Посмотрите сюда, сейчас вылетит птичка.
3: Это раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда, вылетит птичка». Эта птичка была вполне реальной. В начале эры фотографии она, правда, была не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть и остаться в одной позе на несколько секунд. А чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую птичку, которая к тому же умела издавать и трели.
1: Смысл прост. История одной фразы.

смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: История веб-камеры начинается с компьютерной лаборатории Кембриджа. Это было в начале 90-х, когда еще глобальная паутина только приступила к своему шествию по нашей планете. Сетевые технологии давно уже интересовали людей. Над проектом в этой области работала группа ученых, состоящая из 15-20 человек. Основную работу персонал проделывал в лаборатории. Здесь же, в другой части здания, все и жили. Чтобы взбодриться чашечкой кофе, участникам научного проекта нужно было подняться на этаж выше, где располагался кофеварка. Но такие походы частенько были не совсем удачными, так как вожделенную емкость успевали опорожнить коллеги. Требовалось найти выход из этой ситуации, и его нашли. В одном из компьютеров лаборатории имелось устройство видеозахвата – Frame Grabber. К этому компьютеру подключили камеру, которую направили на объект наблюдения. Роль веб-сервера играл все тот же компьютер за счет программного обеспечения, написанного специально для него. Чтобы узнать о том, есть ли в кофеварке кофе, нужно было просто на своем компьютере запустить клиентское ПО, которое обеспечит соединение с сервером. Далее в маленьком окошке на удаленном компьютере появлялось изображение в черно-белом цвете, которое обновлялось 3 раза в минуту. В январе 1992 года журнал Comweek опубликовал заметку об интересном комплексе, дав тем самым пищу для ума многим производителям компьютерного железа. С того момента, когда появились первые в истории прототипы веб-камер, прошло не так уж и много времени. Однако эти устройства успели сформироваться в отдельный класс. Благодаря ним наша повседневная жизнь стала намного проще, веселее и удобнее.
2: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Новости спорта.
1: Вчера сборная Ацарии по боксу отзарила сборную Румынии по художественной гимнастике.
0: На уроке русского языка учительница объясняет. В древнерусском языке дети вместо буквы сочетания «оро» часто использовалась буква сочетания «ра». Например, говорили не «город», а «град». Не «ворота», а «врата».
2: Извините, Марья Степановна.
0: Да, Васенька.
2: А как по-древнерусски будет «сорока»?

0: Слушай, у тебя такая классная туалетная бумага.
1: Да. Совсем недавно тут по случаю прикупила. Угощайся.
0: Муж хочет купить жене подарок. Заходит в магазин и выбирает туфли. Так. О, хорошие туфли. Вот эти вот, сколько они у вас стоят? Вот эти вот.
2: $300.
0: Вот черт, а? А вот эти?
2: Два черта, сэр.

0: Сегодня у моей жены начинается медовый месяц.
1: Как? А у тебя?
0: Ну ты ж знаешь, я ж диабетик.
2: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода побудет. Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Там ям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою

Смерти нет, ты и тьма, и свет. Веришь или нет, есть на все ответ. Горе и беда.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Подтяжки. Впервые в Европе упоминания о подтяжках появились во времена правления Людовика XIV. Выглядели подтяжки как перевязь для шпаги. Впоследствии они трансформировались в аксессуар для поддержания брюк. В Германии на протяжении сотни лет подтяжки или помощи являлись непременной составной частью повседневной и выходной одежды. В XVIII веке сами подтяжки были кожаными, хотя делали их и из плотной ткани, и даже плели и вязали. В какой-то момент подтяжки превратились в признанный символ американской деловитости. По другой версии, подтяжки появились во Франции во время революции конца 18 века. Именно в это время приверженцы нового строя стали массово отказываться от ремней, которые часто не могли себе позволить в пользу подтяжек. Сначала они выглядели как полоски из эластичной ткани, потом их стали скреплять сзади пуговицей. Еще есть версия, что подтяжки изобрел такими, какими мы знаем их сегодня, Альберт Торсон в 1820 году. Сначала они крепились с помощью петель к пуговицам, которые были пришиты к брюкам. Потом, в октябре 1894 года, Дэвид Рофф изобрел и запатентовал специальные зажимы для того, чтобы подтяжки можно было прикрепить к любым брюкам, штанам или джинсам.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: вчера попыталась посчитать, сколько у меня в жизни было мужчин.
1: Ну и?
0: Знаешь, на 32-м сбилась.
1: Ну так 32 – это норма.
2: Родители Машеньки возвращаются из отпуска. В квартире погром, все вверх дном. Посреди комнаты сидит посеревшая Машенька с остановившимся взглядом.
1: Боже мой!

0: Маша!
1: Что здесь произошло, Маша?
0: Что случилось?
1: Друзья приходили.
0: А где рояль?

0: Смотри, Чебурашка, какая девушка!
1: Ген, ты чего? Она же страстная, как крокодил.
2: Музык приходит в аптеку.
0: Здравствуйте. Мне нужно лекарство.
1: Какое?
0: Я забыл, как оно называется. Я только помню, только что в его состав входит метиламинодифенироластол.

0: Народная мудрость. Женщина всегда думает, что у ее дочери может быть муж лучше, чем у нее, а у ее сына не может быть жены лучше, чем у ее мужа.
1: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полстола.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: У хана Алтая 100 дочерей прекраснее

0: охоты отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой, сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы, или песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Радио, где все первые среди равных.

0: любимая малышка и зая.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Страной, где впервые появился на свет клетчатый плед, принято считать Шотландию. Древние шотландцы использовали краски, которые получали из ягод, кореньев, листьев лишайников и мхов. Сочетания красок были очень яркими и контрастными, чем поражали захвативших впоследствии шотландские земли римлян. Мало кому известно, что плед, по сути дела, это тот же самый известный на весь мир килт, традиционная шотландская мужская одежда. Килт представляет собой теплый плед длиной от 5 до 8 метров в длину. Он имеет классический клетчатый узор, называемый тартан. В древности каждый шотландский клан имел собственное сочетание цветов для тартана, которое было нанесено на палку. Эта палка с узором бережно хранилась и передавалось по наследству. В 1746 году ношение килта было запрещено, и все палки с родовыми цветами были уничтожены. Связано это с восстанием якобитов, сторонников королевского дома стюартов, чьей базой была горная Шотландия. Этот запрет был в силе много лет. В наши дни килты утратили свою популярность, но пледы и шерсти можно встретить повсеместно. Они стали неотъемлемым атрибутом всех открытых кафе и ресторанов на свежем воздухе, где их обычно выдают замерзшим посетителям.
1: Бытовые истории.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: тому назад.
1: 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фитфуд-трака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 100.

0: новости спорта.
1: Вчера сборная Адзарии по боксу отзарила сборную Румынии по художественной гимнастике.
0: На уроке русского языка учительница объясняет.
2: В древнерусском языке дети вместо буквосочетания «оро» часто использовалась буквосочетание «ра».

0: Например, говорили не город, а град. Не ворота, а врата.
1: Извините, Марья Степановна.
0: Да, Васенька.
1: А как по-древнерусски будет сорока?

0: Слушай, у тебя такая классная туалетная бумага.
1: Да. Совсем недавно тут по случаю прикупила. Угощайся.
0: Муж хочет купить жене подарок. Заходит в магазин и выбирает туфли. Так. О, хорошие туфли. Вот эти вот, сколько они у вас стоят? Вот эти вот.
2: $300.
0: Вот черт, а? А вот эти?
2: Два черта, сэр.

0: Сегодня у моей жены начинается медовый месяц.
1: Как? А у тебя?
0: Ну ты ж знаешь, я ж диабетик.
2: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет. Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американка Маргарет Найт не изобрела бумажный пакет, но те первые бумажные мешки не были настолько полезными для переноски вещей. Они были больше похожи на конверты, поэтому не было никакой возможности их использования под продукты, то есть то, каким мы их знаем сейчас, они стали не сразу. За это нам стоит поблагодарить Найт. Она поняла, что у таких пакетов должна быть большая площадь дна, тогда вес распределялся бы равномерно, и такой пакет вмещал бы больше вещей. В 1870 году она создала деревянные аппараты, которые вырезали и склеивали квадратные основания бумажных пакетов. Пока Найт работала над созданием железного прототипа аппарата, чтобы затем запатентовать свое изобретение, она обнаружила, что ее идею украл некий человек по имени Чарльз Аннон, который видел ее деревянное изобретение несколькими месяцами ранее. Она подала иск против Аннона, который утверждал, что невозможно, чтобы женщина смогла изобрести такую сложную в работе машину. Найт подняла все свои наброски, чертежи и заметки. В итоге ей удалось доказать обратное и получить патент на устройство в 1871 году.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4.

0: Попыталась посчитать, сколько у меня в жизни было мужчин.
1: Ну и?
0: Знаешь, на 32-м сбилась.
1: Ну так 32 это норма.
2: Родители Машеньки возвращаются из отпуска. В квартире погром, все вверх дном. Посреди комнаты сидит посеревшая Машенька с остановившимся взглядом.
1: Боже мой! Маша!
0: Что здесь произошло, Маша?
1: Что случилось?
0: Друзья приходили.
1: А где рояль?
0: По

0: Смотри, Чебурашка, какая девушка!
1: Ген, ты чего? Она же страстная, как крокодил.
0: Забелявых!
2: Музык приходит в аптеку.
3: Здравствуйте. Мне нужно лекарство.
1: Какое?
3: Я забыл, как оно называется. Я только помню, только что в его состав входит метиламинодифенилрафтол.

0: Народная мудрость. Женщина всегда думает, что у ее дочери может быть муж лучше, чем у нее, а у ее сына не может быть жены лучше, чем у ее мужа.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет. Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила.
2: Ага.
1: Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине.
2: Ага.
1: И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Сегодня фен есть практически у каждого. Нам он кажется обычным, привычным электрическим прибором, простым и легким в использовании. Но в 1900 году этот прибор был внушительных размеров и вызывал искреннее удивление, восхищение и страх. Создан он был в Германии фирмой Sanitas. Аппарат внешне был похож на огромную консервную банку, которая прикреплялась деревянная ручка и стальная трубка. Работу фена обеспечивал двигатель внутреннего сгорания с стальной спиралью и пропеллером. Держать этот чудо-аппарат нужно было на расстоянии вытянутой руки. Температура потока воздуха достигала 90 градусов Цельсия. В противном случае клиентка могла мгновенно остаться без волос. Работать с аппаратом могли только сильные физические мастера, потому как фен весил почти 2 килограмма. Название самого аппарата часто менялось, но в конечном итоге в 1941 году прижилось название теплого сухого ветра, дующего в долину с высоких гор. Фен. Массово фены стали выпускать в Америке в начале 20-х годов. Уже в 30-х появился его модификация с регулировкой степени скорости нагрева. В 60-е было модно мужчинам носить длинные волосы, и популярность фена в который раз резко подскочила и держится до сих пор. Кстати, по другой версии, аппарат был изобретен лишь в 1980 году французским изобретателем Александром Гафруа.
5: Бытовые истории.

0: Чимале 16 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук. She's crazy like a fool.

0: назад. 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Каждый день приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Началом истории шреддеров можно назвать 1909 год. Первым, кто придумал и разработал уничтожитель использованной бумаги, был Аббат Август Лоу. Однако к данному изобретению общество проявило полнейшее равнодушие, не высказав ни отрицательных, ни положительных эмоций. Люди не верили, что на рынке сбыта его ждет успех. Историю создания шреддера продолжил в 1935 году Адольф Энгер, которому удалось разработать ручной уничтожитель бумаги. В основе работы его прибора лежал принцип измельчения бумаги таким образом, чтобы ее впоследствии было невозможно восстановить. На самом деле, создавая свой прибор, Адольф Энгер стремился уничтожить все свои бумаги, листовки антифашистской пропаганды, чтобы обезопасить своих близких и себя от возможных гонений и расстрела. В 50-е годы 20 века правительство и военные стали активно использовать уничтожители бумаги в своих целях, а именно для избавления от секретных документов. Параллельно с бурным развитием шреддеров в научных лабораториях велись работы по обучению специалистов, которые могли бы восстановить уничтоженные на них документы. Этим данный вид техники вызвал к себе еще больший интерес, который не утихает и по сей день. Кстати, название оборудования произошло от английского shredder – измельчитель.
1: Бытовые истории.

0: Новости спорта.
1: Вчера сборная Ацарии по боксу отзарила сборную Румынии по художественной гимнастике.
0: На уроке русского языка учительница объясняет.
2: В древнерусском языке дети вместо буквосочетания «оро» часто использовалась буквосочетание «ра». Например, говорили не «город», а «град». Не «ворота», а «врата».
3: Извините, Марья Степановна.
4: Да, Васенька.
3: А как по-древнерусски будет «соро»?

0: Слушай, у тебя такая классная туалетная бумага.
1: Да. Совсем недавно тут по случаю прикупила. Угощайся.
0: Муж хочет купить жене подарок. Заходит в магазин и выбирает туфли.
2: Так. О, хорошие туфли. Вот эти вот, сколько они у вас стоят? Вот эти вот.
3: $300.
2: Вот черт, а? А вот эти?
3: Два черта, сэр.

0: Сегодня у моей жены начинается медовый месяц.
1: Как? А у тебя?
0: Ну ты ж знаешь, я ж диабетик.
2: В Чимале 16 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чимальском районе ожидается переменная облачность. Дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том Ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Новинка этой недели.

На улице средний панелек типовый, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
1: Бытовые истории. Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

Latitude, Latitude, Dr. Zingy.

0: попыталась посчитать, сколько у меня в жизни было мужчин.
1: Ну и?
0: Знаешь, на 32-м сбилась.
1: Ну так 32 – это норма. Родители Машеньки возвращаются из отпуска. В квартире погром, все вверх дном. Посреди комнаты сидит посеревшая Машенька с остановившимся взглядом. Боже мой! Маша!
0: Что здесь произошло, Маша?
1: Что случилось?
0: Друзья приходили.
1: А где рояль?

0: Смотри, Чебурашка, какая девушка!
1: Ген, ты чего? Она же страстная, как крокодил.
0: Музык приходит в аптеку. Здравствуйте. Мне нужно...

лекарство какое? Я забыл, как оно называется. Я только помню, только что в его состав входит метиламинодифенилратол.

0: Народная мудрость. Женщина всегда думает, что у ее дочери может быть муж лучше, чем у нее, а у ее сына не может быть жены лучше, чем у ее мужа.
1: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
5: Как долго я тебя искал.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

уклон. Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Влажность воздуха измерял еще кардинал Николай Кузанский в середине 15 века. Весьма оригинальным способом. Он использовал весы, на одной чашке которых была шерсть, а на другой – камешки. При повышенной влажности шерсть перетягивала их, напитавшись влагой, и стрелка показывала это. При повышенной сухости перетягивали камешки. Врач из Венеции через 200 лет построил другой гигрометр – струнный. Натянутые нитки, использовавшиеся в качестве измерителя влажности, издавали разный звук при колебаниях ее. Антон Гильон, механик из Франции, сделал гигрометр из кожаного шара. Менялся объем шара, в трубке, соединенной с ним, менялся уровень столбика жидкости. Всерьез и надолго занялся изготовлением гигрометра швейцарец Сосюр в 18 веке. Перепробовав множество материалов, он остановился на волосах. Прокипятив их в растворе воды, Сосюр сделал гигрометр. Длина волоса изменялась при изменении влажности воздуха. Это явление исследовал в 1895 году Борис Срезневский, русский метеоролог. И вывел зависимость удлинения волоса от процента влажности. Удлинение оказалось прямо пропорциональным логарифму относительной влажности. В настоящее время существует множество вариантов гигрометра. От волосяного до конденсатного и электролитического. Для комфорта человеку нужна влажность воздуха 50-60%. При более высокой он потеет. При более низкой ощущает жажду.
1: Бытовые истории.
3: Этот день тому назад.
4: 22 июля в 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский. В 1795 году в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
3: Этот день тому назад.
5: Реклама.
6: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: И Фудтрака один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История создания USB-флешки началась в Японии в 1984 году, когда компания Toshiba изобрела полупроводниковую флеш-память, которую можно перепрограммировать. А конкретно первую флешку изобрел японец Фудзима Суока. В его компании было всего 5 человек. Кстати, название флеш придумал коллега Фудзи. Стирание информации с носителя сопровождалось вспышкой. Это вспышка с английского флеш. Эта ассоциация легла в основу названия нового гаджета. Первый чип с флеш-памятью типа NAND появился в 1989 году. У него была большая плотность компоновки, благодаря которой создавались микросхемы внушительных объемов. В 1994-96 годах был создан и разработан первый стандарт интерфейса USB. С тех пор этот гаджет постоянно находится в состоянии эволюции. Увеличивается объем памяти, уменьшается размер устройства. Эти накопители компактные, вместительные. Все операции, производимые с ними, происходят максимально быстро и экономят наше драгоценное время. Тем более флешку можно использовать как оригинальный аксессуар. А это так важно в наше время, когда каждый хочет выделиться.
1: Бытовые истории.

0: Слушайте свежее. Реклама.
1: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
2: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда достойны.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полчаса.
3: Шоу «Шепелявых». Смотрите нас в каждом

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Читайте, будет вкусно.
1: Питфудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: На как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.

сообщение Москва или Кманар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Кманар.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которую с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим «Павлов», сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов, по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году в возрасте 55 лет Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

удержаться не в сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая? Ох, какая!

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Стоянка поезда 10 минут.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я тебе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.

0: я стою на твоем берегу.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.

Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре Первом, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
1: Бытовые истории.

0: when I spent the summer on you.
1: Музыка для тех.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Вечный двигатель перпетум мобиле. Воображаемый двигатель, который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Так называемый вечный двигатель первого рода. При этом идея такого устройства противоречит закону сохранения и превращения энергии и неосуществима. Возможность работы такого двигателя неограниченное время означала бы получение энергии из ничего, но к такому выводу пришли не сразу. Первые проекты механических вечных двигателей относятся к 13 веку. Ими занимались изобретатели Вилар де Анакур и Пьер де Марикур. К концу 18 века, вследствие бесплодности многовековых попыток создания перпетум мобиле, среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его осуществления. Из 1775 года Парижская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине 19 века с установлением закона сохранения и превращения энергии была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя, но попытки обойти физические законы не прекращаются.
5: Бытовые истории.

слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты. Замадап, замадап, замадап, инсайт.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько, в том числе американский торговец Конрад Хьюбер и английские инженеры. С конца 19 века независимо друг от друга конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник – маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом – рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
1: Бытовые истории.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, два из шести континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат, налив ситро.

сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина живет такой парень». Здесь вас ждет.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной

0: из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось с 17 века. В середине 18-го появились пенсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. Последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мэм, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначена для поглощения выделения организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающим материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники принято именовать в быту памперсы.
1: Бытовые истории.

0: музыка настроения.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существовало. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
1: Бытовые истории.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее и трубу, и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение «самовар», а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле – самогар, в Вятке – самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

линия Москва или Кмонарк отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кмонарк отправляется с первого пути от первой платформы.

0: 5 часов. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка, а потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джон Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд, особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3М. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Waterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачная бумага» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
2: Бытовые истории.

0: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
1: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: Тамьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочав щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

Есть такая песня.

0: Овны. 23 июля возможна вынужденная длительная прогулка по свежему воздуху, какие-то опоздания и задержки.
1: Тельцы, ваше мнение предоставляет гораздо большую ценность, чем вы думаете. Не стесняйтесь его высказывать и настаивать на своем.
0: Близнецы, в четверг постарайтесь более корректно, без эмоций и конструктивно вести диалог с вашими оппонентами.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки, чем меньше в вашей жизни будет тайн и интриг, тем лучше. Не стоит наводить тень на плетень.
0: Львы, 23 июля вы приобретете преданного друга, который одарит вас лаской и любовью, заботой и помощью в разрешении многих проблем.
1: Девы, постоянно находиться в сомнениях не под силу никому. Поговорите о том, что вас беспокоит, с близким человеком.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы, в четверг можете рассчитывать на помощь коллег в сложных проектах, хотя, возможно, даже с их помощью вы не успеете сделать все и придется задержаться.
1: Скорпионы, если хотите изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Почему бы не посмотреть на проблемы с другой стороны?
0: Стрельцы, 23 июля ожидается повышение по службе и денежное вознаграждение за добросовестную и яркую работу.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, вы полны сил, у вас отличное настроение, так что постарайтесь сделать все, на что способны.
0: Водолей, четверг работа будет скорее раздражать, чем радовать, поэтому ничего важного лучше не делать.
1: Рыбы, могут всплыть старые связи с людьми, контакт с которыми был потерян на многие годы.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
4: Этот день тому назад.
5: 23 июля в 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. В 1952 году в Египте произошел военный переворот. В 1985 году заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». В 1994 году вступил в силу федеральный закон о Конституционном суде Российской Федерации.
4: Этот день тому назад.
6: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 23 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 717 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 7 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
0: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Смысл прост. История одной фразы. Вешать на кого-либо собак. Когда человека порицают, обвиняют в чем-нибудь, можно зачастую услышать выражение «на него навешали всех собак». На первый взгляд эта фраза абсолютно нелогична. Однако связана она вовсе не с животными, а с другим значением слова «собака». Репей, колючка. Теперь, правда, почти неупотребляемыми. Хотя и сохраняющийся в народной памяти в значении «собачка». Элемент замка.
3: Смысл прост. История одной фразы.
5: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Овны. 23 июля возможна вынужденная длительная прогулка по свежему воздуху, какие-то опоздания и задержки.
1: Тельцы. Ваше мнение предоставляет гораздо большую ценность, чем вы думаете. Не стесняйтесь его высказывать и настаивать на своем.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь более корректно, без эмоций и конструктивно вести диалог с вашими оппонентами.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Чем меньше в вашей жизни будет тайн и интриг, тем лучше. Не стоит наводить тень на плетень.
0: Львы. 23 июля вы приобретете преданного друга, который одарит вас лаской и любовью, заботой и помощью в разрешении многих проблем.
1: Девы. Постоянно находиться в сомнениях не под силу никому. Поговорите о том, что вас беспокоит, с близким человеком.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг можете рассчитывать на помощь коллег в сложных проектах. Хотя, возможно, даже с их помощью вы не успеете сделать все и придется задержаться.
1: Скорпионы. Если хотите изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Почему бы не посмотреть на проблемы с другой стороны?
0: Стрельцы. 23 июля ожидается повышение по службе и денежное вознаграждение за добросовестную и яркую работу.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, вы полны сил, у вас отличное настроение, так что постарайтесь сделать все, на что способны.
0: Водолей, четверг работа будет скорее раздражать, чем радовать, поэтому ничего важного лучше не делать.
1: Рыбы, могут всплыть старые связи с людьми, контакт с которыми был потерян на многие годы.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.